0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные! Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня, и пусть у вас всегда все

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Лето! Теплее с летом на душе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

есть повод веселиться. Ведь, может быть, в начале ника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь, брат.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

Чертовы прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

с тобой. Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: забудь отдохнуть. Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Дорожное радио.

На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

хоть не надо.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто,

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран получит доступ к своим замороженным активам. Как сообщает

0: Татарского НПЗ в Бургасе.
1: Россия.
0: На портале госуслуги стартовал прием документов для поступления на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Найти данный сервис на портале можно через запрос в чате с роботом-помощником. После подачи документов абитуриентам советуют отслеживать запросы от вузов на портале, поскольку те могут запросить дополнительные сведения. Об этом пишет РБК. В школах будут изучать арабский язык. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, уже 3 года в России проводится олимпиада по арабскому языку. Утверждена программа изучения арабского языка в школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
1: Дороги.
0: В России в этом году планируется построить и реконструировать около 185 километров федеральных трасс. А всего стоит цель отремонтировать более 5600 километров дорог, что примерно на 1000 километров превышает показатель минувшего года. За 6 лет обновят более 330 дорожных объектов. Такие данные привел руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: ручку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя красавица.
0: Проглядела в ночь глаза.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Миллионы людей каждое утро открывают прогноз погоды в смартфоне и видят значки «солнце», «туча» или «капли дождя». Но мало кто задумывается, какой долгий путь проходят эти данные, прежде чем стать простой иконкой. За любым прогнозом стоит Росгидромет. Это больше 36 тысяч сотрудников, 17 научных институтов и 14 морских судов, которые могут плавать в любых водах Мирового океана. А начиналось все с бумаги. Еще несколько десятилетий назад метеорологи вручную записывали данные и переносили их на перфокарты. Сегодня эти архивы стали бесценной климатической памятью планеты. Их бережно хранит Всероссийский институт гидрометеорологической информации – мировой центр данных. Теперь вместо ручных расчетов – суперкомпьютеры и сложные алгоритмы. Сеть наблюдений Росгидромета – это более 12 тысяч точек, самолет-лаборатория Як-42Д и крупнейшая в истории отечественной космонавтики группировка. 22 спутника, которые круглосуточно следят за Землей. Среди них есть уникальные, не имеющие аналогов в мире. Данные поступают непрерывно. Они помогают авиации выбирать безопасные маршруты, аграриям определять лучшее время для посева, а целым регионам заранее готовиться к изменениям климата. От перфокарт до космических аппаратов, от бумажных таблиц до искусственного интеллекта. Росгидромет превращает хаос природных показателей в стройную и понятную картину завтрашнего дня. Его задача не просто предсказать дождь, а смоделировать климат на десятилетия вперед. Точный прогноз – это не магия, это колоссальный ежедневный труд тысяч людей. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минпросвещение подготовило для детских садов рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Добавлю, ранее Кравцов говорил, что для детских садов создадут список игр и игрушек, которые будут способствовать развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, если через 60 дней не будут достигнуты окончательные договоренности с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Напомню, американо-иранский меморандум о прекращении военных действий был подписан 17 июня. Несмотря на это, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, поскольку Израиль все еще наносит удары по Ливану. Показатель доверия россиян к системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Нишфарм», которую приводит РИА Новости. Отмечается, что наибольшим доверием в вопросах здоровья пользуются врачи общей практики, ученые и фармацевты. Кроме того, люди стали чаще посещать врачей. Так, 20% участников опроса проходят обследование раз в 4-6 месяцев, 19% делают это раз в 2-3 месяца и еще 19% один раз в месяц и чаще. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Observer Telegraph. В материалах отмечается, что Стармер практически лишился поддержки и смирился со своей отставкой. Однако, если он сам не решится на такой шаг, то мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра.
0: Транспорт.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно,

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: ключом. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Дорожное радио.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. На вашему вниманию представляю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Мы с вами давно не слышались, и вот настало время подвести итоги вашего голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. Также с вами послушаем потенциальную композицию эфира от Доминика Джокера. Называется она «Без тебя». И еще очень одна важная информация. Мы объявляем дату 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Состоится церемония вручения, как всегда, в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, 6 декабря. На сцену выйдут Сергей Лазарев, Шаман, Игорь Николаев, Николай Басков, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа Ронда, Тони, Ирина Круг и Никита Осин, Алекс Лим, Жасмин, Стас Пьеха, Катилель, Алексей Петрухин, Авраам Руссо, Сергей Куренков, Доминик Джокер, группа Дюна и другие лидеры эфира Дорожного радио. Билеты, кстати, уже в продаже. Можно заходить покупать на aloshow.ru у всех билетных операторов. В этом году доступны новые места. Первые ряды у нас будут оснащены диванчиками. Также доступны будут VIP-портер и супер-VIP-портер. Заходите, изучайте, покупайте, бронируйте заранее, планируйте. 6 декабря, 14-я народная премия «Звезды» Дорожного радио Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Как говорится, готовьте сани летом и покупайте билеты на народную премию «Звезды Дорожного радио» тоже летом. Ну а теперь давайте перейдем к подведению итогов вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Времени у вас было много, чтобы проголосовать. Наголосовали вы там приличненько. Да, мы в прошлые выходные с вами не виделись, потому что были праздничные выходные, отмечали День России. С праздником вас наступившим. И 10-я строчка. Александр Иванов. Песня «Полчаса». -4 позиции по сравнению.

0: с прошлым хит-парадом. Поддержать артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира «Дорожного».
1: Номер 10.

0: звезды дорожного радио.
1: Олег Газманов и его песни «Слова – это просто ветер» на 9-й строчке без изменений, так же, как и в прошлый хит-парад.
2: Номер 9.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Вы очень активно с начала года старались, голосовали. Этот артист находился и к тройке лидеров ближе, и даже был претендентом на выбывание, но вы оставили его в хит-параде звезд Дорожного радио ТОП-10. И теперь мы с большой радостью сообщаем то, что он примет участие в 14-й народной премии звезд Дорожного радио. Это будет его первая звезда Дорожного радио, и он ее получит благодаря вам, слушателям Дорожного. Речь идет о Сергее Лазареве. О данном моменте его песня «Тут или там» расположилась на 8-й строчке хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10.
0: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
2: Звезды дорожного радио. Топ-10.
3: Алексей Петрухин в прошлом году на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» зажег, так зажег, весь зал поднял, танцевал вместе с ним и подпевал, и вы вновь его увидите в этом году на народной премии «Звезды дорожного радио». Исполнит он песню «Мы живы, пока мы любим», именно за нее вы активно голосуете, и он за нее получит звезду дорожного радио. А на этой неделе его песня находится на 7-й строчке хит-парада «Звезды дорожного радио». Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер 7.

0: Хиты дорожного радио.
1: Татьяна Картукова с песней «Алешенька» в прошлом хит-параде находилась на 10-й строчке и была уже претендентом на выбывание, но вы проголосовали и подняли исполнительницу на 4 строчки выше. Сейчас она находится на 6-м месте. Татьяна Картукова, «Алешенька».
2: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Тут на этой неделе ко мне приезжал Ярослав Сумишевский со своим директором. Показывали мне песни, которые они планируют выпускать летом, осенью. Могу сказать, очень сильные композиции. Надеюсь, они зазвучат в эфире дорожного радио. Они, конечно же, в скором времени будут в потенциальной песне. Есть такая у нас рубрика. Вы оцениваете песни, нравятся они вам или не нравятся. И после этого мы принимаем решение, брать эту песню в постоянную ротацию или нет. А все почему? Нам очень важно ваше мнение, потому что дорожное радио мы делаем для вас. Ну а пока что речь идет о песне «Я буду солнцем для тебя» плюс две позиции у Ярослава Сумишевского. И теперь он оказывается в середине хит-парада на пятой строчке.
2: Номер пять.

0: Новости дорожного радио.
1: У Тони 13 июня в Москве состоялся первый сольный концерт. Было много народу, было много песен, и лирические, и танцевальные. Публика его очень хорошо принимает. Ну и слушатели дорожного радио тоже активно голосуют. Да, очень активно голосуйте за Тони и его песню «Ты мое небо», и она не опускается ниже, но стабильно стоит на 4-й строчке, так же, как в прошлый раз. И Тони будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Это будет первая его звезда дорожного радио, благодаря вам, слушателям дорожного.
2: Номер 4.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И совсем скоро вашему вниманию представлю потенциальную композицию эфира от Доминика Джокера. Называется она «Без тебя». Тройка лидеров хит-парада нас с вами ждет впереди. Ну а прежде чем мы начнем подводить итоги на пьедестале почета, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Александр Иванов. «Полчаса».
2: Полчаса. Есть у нас полчаса.
1: 9 место. Олег Газманов. «Слова — это просто ветер».

0: Тройка лидеров.
1: В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин, и пришло время подвести итоги в тройке лидеров хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. На третьей строчке дуэтная композиция, называется она «Без тебя», исполняет Ирина Круг и Никита Осин, минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. И, кстати, Ирина Круг и Никита Осин будут участниками 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио» и впервые получат свои статуэтки.
2: Номер три.
3: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Топ-10.
1: Юрий Антонов и его песня «Доченька» много недель лидировали в хит-параде звезд дорожного радио, но вот случилось. На второй строчке на этой неделе оказывается эта композиция. Напомню, то, чтобы поддержать артиста и его песню, вы можете на сайте дорожное.ру. На главной странице проходит голосование за главную десятку песен эфира дорожного.
0: Номер два.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Плюс две позиции по сравнению с прошлым хит-парадом звезд Дорожного радио ТОП-10. И они вновь на первой строчке. Игорь Бутман, «Шаман», «Я красиво живу».
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Озон.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Повтор программы.
5: Звезды дорожного радио.
6: Потенциальная песня.
7: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». Программа завершается. И, как всегда, у нас с вами рубрика «Потенциальные песни эфира». Здесь я вашему вниманию представляю песни, которые нам артисты присылают для постоянной ротации. И нам очень важно мнение наших слушателей, то есть вас. Потому что дорожное радио мы делаем в первую очередь для вас, чтобы вам было комфортно его слушать. И очень важно ваше мнение. Проголосуйте, пожалуйста, за эту песню, нравится она вам или не нравится. Отдать свой голос вы можете в любой нашей официальной группе «Дорожное радио» в социальных сетях, где мы представлены. Итак, Доминик Джокер, «Без тебя». Потенциальная композиция эфира «Дорожного».
8: Без тебя.

вот и все. Программа «Звезд Дорожное радио» завершается. Напомню то, что поддержать артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру, а также билеты на 14-ю народную премию «Звезд Дорожного радио», которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, уже поступили в продажу. Доступны у всех билетных операторов. Сергей Лазарев, Шаман, Игорь Николаев, Николай Басков, Татьяна Буланова, Александр Иванов, Тони, группа «Дюна» и многие другие примут участие в 14-й народной премии. Подробности есть на сайте stars.dorozhnoye.ru. Ждем с вами встречи на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Ну все, с вами был я, Кирилл Сорокин. Берегите себя, родных и близких. Удачи!

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Отпуск топлива на АЗС в Крыму временно приостановлен как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что о дальнейших решениях жителям Крыма будет сообщаться дополнительно и попросил доверять только официальным источникам информации. Ответственность за подделку медицинских справок ужесточили. Согласно закону, который вступил в силу, наказание за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, могут лишить свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Если подделка документов повлекла массовое заражение людей, максимальное наказание увеличивается до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 000 000.
2: Мир.
1: В Соединенных Штатах предложили раздавать людям деньги напрямую из казначейства. Как пишет ТАСС, с такой идеей выступил Илон Маск после того, как вице-президент США Джей Ди Венс заявил о планах Белого дома взять под свой контроль все крупные компании в сфере искусственного интеллекта. В своих соцсетях Маск написал, что с появлением искусственного интеллекта рост производства товаров и услуг будет превышать рост денежной массы, инфляции не будет. Более того, Маск выразил мнение, что в ближайшем будущем придется бороться с дефляцией.
2: Россия.
1: Самым бюджетным летним супом оказался свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, а на семью из 4 человек – в 108 рублей. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили аналитики Ашана. По их словам, на втором месте по доступности окрошка. Порция с квасом стоит 49,5 рублей, с кефиром или минералкой на 2 рубля дороже. А самым затратным оказался гаспачо, традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет почти 56 рублей.
2: Железная дорога.
1: РЖД возобновляет прямое сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что поезда будут ходить один раз в 2 недели транзитом через территорию Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Продажа билетов из столицы Таджикистана уже началась, и из Москвы откроется в ближайшие дни.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк-500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды.

0: выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он отметил, что на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности.
0: Мир.
1: Иран вновь закрывает Ормузский пролив. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в вооруженных силах страны, пояснив, что решение принято из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, которая нарушает один из пунктов заключенного меморандума с Соединенными Штатами. Напомню, США и Иран подписали документ в ночь на 18 июня в дистанционном формате. Он считается первым шагом к завершению вооруженного конфликта между странами и должен открыть переговоры по более широкому соглашению.
0: Россия.
1: Назначение страховой пенсии по старости со следующего года может начаться в автоматическом режиме без подачи заявления. В настоящее время проект соответствующего закона опубликован для общественного обсуждения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Она напомнила, что сейчас для получения выплат необходимо подавать заявление лично через МФЦ или портал госуслуги. Согласно новому проекту, социальный фонд будет принимать решение о назначении выплат за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста на основании имеющихся в системах данных.
2: Наступило астрономическое лето. 21 июня в 11:24 по московскому времени состоялось летнее солнцестояние. Светило в этот момент достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону северного полюса мира. Как пишут «Известия», об этом сообщили в московском планетарии. Там пояснили, что теперь день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября.
0: Дороги.
1: В России разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе, пояснив, что новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов планируют принять в следующем году. При их разработке учитываются интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. При этом в министерстве отметили, что рекомендации являются добровольными к применению.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: регистрации 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Дорожное радио.
2: Нет, жизнь не только

0: ты.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: 21 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Швейцарии проходят переговоры между США и Ираном с участием катарской и пакистанской делегаций. Об этом сообщает МИД Катара. По данным гостелерадиокомпании Ирана, стороны обсуждают вопросы прекращения огня в Ливане и замороженные иранские активы. Напомню, Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение вооруженного конфликта. При этом ранее сообщалось, что Израиль продолжает атаковать цели Хизбаллы в Ливане, и Иран называет это нарушением одного из пунктов меморандума. Россияне стали чаще инвестировать в золото и серебро. По данным московской биржи, которой приводит РИА Новости, с начала прошлого года доля инвестиций в драгметаллы выросла почти в 2.5 раза. Отмечается, что большая часть вложений, 76%, приходится на золото, а серебро составляет 22% от общего объема инвестиций частных лиц в драгоценные металлы. В паспорте обязательно должны быть отметки о месте регистрации и воинской обязанности. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает МВД. В министерстве добавили, что ряд других сведений вносятся в документ исключительно по желанию человека. Среди них отметки о регистрации расторжения брака, о детях в возрасте до 14 лет, а также данные о ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Кроме того, по просьбе владельцев в паспорте могут зафиксировать данные о группе крови и резус-факторе. Для школьников предлагают создать проект «Активных каникул». Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Суть предложения заключается в том, чтобы предоставить детям, которые не уезжают в лагеря и не задействованы в других программах отдыха, возможность бесплатно заниматься спортом, иностранными языками, театральным искусством или готовиться к учебному году. По словам Рыбальченко, занятия следует проводить на спортивных и образовательных площадках, которые пустуют в летний период. Авторынок сохраняет тенденцию к росту. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили отечественные автодилеры, уточнив, что с января по май было продано более 480 тысяч новых машин, что на 6% превышает показатели того же периода прошлого года. На этом фоне участники рынка говорят о нехватке некоторых моделей. Системного дефицита на рынке нет, но по отдельным маркам и моделям возникает локальная нехватка, что связано с популярностью таких машин среди потребителей и ожидаемым сокращением импорта.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поедем».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минпросвещение подготовило для детских садов рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Добавлю, ранее Кравцов говорил, что для детских садов создадут список игр и игрушек, которые будут способствовать развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, если через 60 дней не будут достигнуты окончательные договоренности с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Напомню, американо-иранский меморандум о прекращении военных действий был подписан 17 июня. Несмотря на это, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, поскольку Израиль все еще наносит удары по Ливану. Показатель доверия россиян к системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Нишфарм», которое приводит РИА Новости. Отмечается, что наибольшим доверием в вопросах здоровья пользуются врачи общей практики, ученые и фармацевты. Кроме того, люди стали чаще посещать врачей. Так, 20% участников опроса проходят обследование раз в 4-6 месяцев, 19% делают это раз в 2-3 месяца и еще 19% один раз в месяц и чаще. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Observer Telegraph. В материалах отмечается, что Стармер практически лишился поддержки и смирился со своей отставкой. Однако, если он сам не решится на такой шаг, то мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра.
0: Транспорт.
1: Российская марка «Умо» впервые стала лидером рынка в сегменте новых электрокаров. Такие данные за май приводит агентство «Автостат», отмечая, что было продано 233 электромобиля «Умо», далее следуют отечественные «Валюты» и китайский «Аватар» «Джили» и «Чанган». При этом в общей сложности за май было продано 680 новых электрокаров, что на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. А в годовом выражении продажи на 12% превышают прошлогодние. С января по май в России было реализовано почти 4000 новых электрокаров.
0: Новости на Дорожном радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. С

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodopizza.ru в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Миллионы людей каждое утро открывают прогноз погоды в смартфоне и видят значки «солнце», «туча» или «капли дождя». Но мало кто задумывается, какой долгий путь проходят эти данные, прежде чем стать простой иконкой. За любым прогнозом стоит Росгидромет. Это больше 36 тысяч сотрудников, 17 научных институтов и 14 морских судов, которые могут плавать в любых водах Мирового океана. А начиналось все с бумаги. Еще несколько десятилетий назад метеорологи вручную записывали данные и переносили их на перфокарты. Сегодня эти архивы стали бесценной климатической памятью планеты. Их бережно хранит Всероссийский институт гидрометеорологической информации – мировой центр данных. Теперь вместо ручных расчетов – суперкомпьютеры и сложные алгоритмы. Сеть наблюдений Росгидромета – это более 12 тысяч точек, самолет-лаборатория Як-42Д и крупнейшая в истории отечественной космонавтики группировка. 22 спутника, которые круглосуточно следят за Землей. Среди них есть уникальные, не имеющие аналогов в мире. Данные поступают непрерывно. Они помогают авиации выбирать безопасные маршруты, аграриям определять лучшее время для посева, а целым регионам заранее готовиться к изменениям климата. От перфокарт до космических аппаратов, от бумажных таблиц до искусственного интеллекта. Росгидромет

0: превращает хаос природных показателей в стройную и понятную картину завтрашнего дня. Его задача не просто предсказать дождь, а смоделировать климат на десятилетия вперед. Точный прогноз – это не магия, это колоссальный ежедневный труд тысяч людей. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
1: Дорожное радио.

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров,

0: Well, Bobby, we're just getting
1: started. Oh, I love you, Ken. Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: «Алые паруса» вместе с «Россией» 27 июня в 22:00.

0: по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.
2: Струйкой дым понесло тишину.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, дорогой Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатита Мурманской области. Я передаю привет своему другу Данилу Гаврилову. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, удачи. Дань, всего тебе самого наилучшего, всего тебе самого доброго. И желаю тебе творческих успехов, свершений и будь всегда на позитиве. Спасибо, Дорожное радио.

Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. От имени всех благодарных пациентов Училинского района и села Училы от всего сердца, от всей души поздравляем Джилю Рамазанову Мухаджиеву, врача высшей категории, врача-терапевта, с Днем медицинского работника. Уважаемая Разиля Рамазановна, мы, ваши пациенты, от души поздравляем вас с вашим праздником, желая крепкого здоровья, в жизни без усталости, тревог, чтобы вера была подспорьем, чтобы ангел от беды берег, чтобы радость грела душу. Часто, чтобы в сердце царствовал покой, мы желаем от души вам счастья, вы душой вечно молодой. Низкий вам земной поклон. От всех пациентов музыкальный подарок для вас. Спасибо, до свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С днем медицинского работника поздравляю Фролова Александра Викторовича, БСМП Рязани, Ковригину Надежду Ивановну, Новомичуринск Рязанской Пронского, Веденского Артема Игоревича, ОКБ Рязани. Я вас всех очень люблю, ценю и уважаю. Дорожное радио, прошу, исполните, пожалуйста, песню, посвященную медицинским работникам. Антонина. До свидания, Дорожное радио.

0: знаете вы.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою племянницу Шапову Диану Денисовну с бракосочетанием. Желаю семейного благополучия, светлой семейной жизни, всего доброго, много детишек, всего-всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Свадебные цветы» Ирины Аллегровой. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу поздравить друга Михаила с днем рождения. Желаю, чтобы твой путь был чист и ясен, как солнце. Желаю радости, океан здоровья, а рядом пусть шагают верные друзья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Хочу поздравить свою сноху с днем рождения. Дорогая наша Наденька, Надюша, Надежда Васильевна, мы тебя все поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, чтобы ты всегда был жизнерадостный, чтобы все твои мечты сбывались. И твою любимую песенку «Одинокая ветка сирени». Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела, чтобы для моих дочек прозвучала песня в исполнении Татьяны Булановой «Летят года». Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим для соседки Гульнары поставить песню «Галина». Мы все знаем, как тетя Галя. Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения Вишневского Вячеслава Леонидовича, лучшего мужа, папу, тестя и дедушку. Оставайся всегда нашей опорой, а семья всегда будет твоей силой. Очень тебя любим.
2: С днем рождения, дедушка! Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить Татьяну с Днем медицинского работника и передать ей привет. Хочу заказать для нее песню «Зеленоглазое такси» Михаил Боярский. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое радио. Хочу поздравить дочку Яну с днем рождения. Проживает в Тамбовской области. В этот чудесный день поздравляю тебя с твоим прекрасным праздником. С днем рождения. Желаю крепкого здоровья, море любви и прекрасного настроения. В подарок пусть прозвучит песенка. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие радио. 21 июня вся Россия отмечает День медицинского работника. Я хочу поздравить с праздником свою жену Чередину Нину Михайловну, которая проработала врачом-педиатром 38 лет. И медсестру Медведеву Полину Васильевну, которая проработала медсестрой в процедурном кабинете больницы номер 5 30 лет. Хочу пожелать здоровья, благополучия и счастья в личной жизни. Оставайтесь всегда такими, какие вы есть. Отзывчивые, с добрым сердцем, всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. А в подарок прошу поставить песню группы Любэ «Есть только миг». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу попросить вас поставить песню Семена Канады «Позови меня в гости». Всем желаю добра и мира. А вам большое спасибо, Дорожное радио.

0: Почему не зовешь?
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер! Дорожное радио! Хочу пожелать всем россиянам мирного неба над головой, здоровья, всегда помнить и никогда не забывать тех, кто мужественно нас защищал. Пусть прозвучит композиция «Как молоды мы были». Спасибо, мое любимое дорожное радио!
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике про

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: выпьем за любовь.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио. Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.
2: Дорожное радио.
3: Кони, в облаках летали кони.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс. Дорожное радио.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: конечно, нет. Твой голос изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне. С первых же минут под удар попали приграничные территории, мирные города, аэродромы, вокзалы и военные гарнизоны. Для страны это стало началом тяжкого испытания, которое продлилось почти 4 года. В День памяти и скорби по всей стране проходят памятные акции, а в полдень миллионы людей замирают в минуте молчания в память о погибших. Ответственность за подделку медицинских справок ужесточили. Согласно закону, который вступил в силу, наказание за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, могут лишить свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Если подделка документов повлекла массовое заражение людей, максимальное наказание увеличивается до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 000 000. По семейной ипотеке обсуждают новые лимиты и ставки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, по словам которых среди инициатив оставить нынешнюю ставку в 6% только для заемщиков с очень высоким первоначальным взносом, либо для семей с 3 детьми в регионах и 4 в столичных городах. Напомню, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Подробности он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой.
2: Мир.
1: Иранские власти никогда не примут сделку, где есть пункт об отказе от обогащения урана. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. По его словам, которые приводит иранский государственный телеканал, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы.
2: Железная дорога.
1: РЖД возобновляет прямое сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что поезда будут ходить один раз в 2 недели транзитом через территорию Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Продажа билетов из столицы Таджикистана уже началась, из Москвы откроется в ближайшие дни. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне. С первых же минут под удар попали приграничные территории, мирные города, аэродромы, вокзалы и военные гарнизоны. Для страны это стало началом тяжкого испытания, которое продлилось почти 4 года. В День памяти и скорби по всей стране проходят памятные акции, а в полдень миллионы людей замирают в минуте молчания в память о погибших. Ответственность за подделку медицинских справок ужесточили. Согласно закону, который вступил в силу, наказание за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, могут лишить свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Если подделка документов повлекла массовое заражение людей, максимальное наказание увеличивается до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 000 000. По семейной ипотеке обсуждают новые лимиты и ставки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, по словам которых среди инициатив оставить нынешнюю ставку в 6% только для заемщиков с очень высоким первоначальным взносом, либо для семей с 3 детьми в регионах и 4 в столичных городах. Напомню, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Подробности он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой.
0: Мир.
1: Иранские власти никогда не примут сделку, где есть пункт об отказе от обогащения урана. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. По его словам, которые приводит иранский государственный телеканал, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы.
0: Железная дорога.
1: РЖД возобновляет прямое сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что поезда будут ходить 1 раз в 2 недели транзитом через территорию Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Продажа билетов из столицы Таджикистана уже началась, из Москвы откроется в ближайшие дни. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Дорожное радио.

0: главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минпросвещение подготовило для детских садов рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Добавлю, ранее Кравцов говорил, что для детских садов создадут список игр и игрушек, которые будут способствовать развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, если через 60 дней не будут достигнуты окончательные договоренности с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Напомню, американо-иранский меморандум о прекращении военных действий был подписан 17 июня. Несмотря на это, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, поскольку Израиль все еще наносит удары по Ливану. Показатель доверия россиян к системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Нишфарм», которую приводит РИА Новости. Отмечается, что наибольшим доверием в вопросах здоровья пользуются врачи общей практики, ученые и фармацевты. Кроме того, люди стали чаще посещать врачей. Так, 20% участников опроса проходят обследование раз в 4-6 месяцев, 19% делают это раз в 2-3 месяца и еще 19% один раз в месяц и чаще. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Observer Telegraph. В материалах отмечается, что Стармер практически лишился поддержки и смирился со своей отставкой. Однако, если он сам не решится на такой шаг, то мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра.
0: Транспорт.
1: Российская марка «Умо» впервые стала лидером рынка в сегменте новых электрокаров. Такие данные за май приводит агентство «Автостат», отмечая, что было продано 233 электромобиля «Умо», далее следуют отечественные «Валют» и китайский «Аватар» «Джили» и «Чанган». При этом в общей сложности за май было продано 680 новых электрокаров, что на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. А в годовом выражении продажи на 12% превышают прошлогодние. С января по май в России было реализовано почти 4000 новых электрокаров.
0: Новости на Дорожном радио.